0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Пичи! Мой скоро Яша!
0: Свот-свот-свот-свот.
1: Аша мой мерчик.
0: Свот-свот-свот-свот-свот.